0: Как красиво кругом! Какой чистый воздух! Спасибо тебе, Господи, за всю эту красоту! Спасибо за то, что ты заботишься обо мне и о моем стаде. Ой, мои хорошие! Ты мне показал такое прекрасное пастбище. Тут моим овечкам вдоволь хватает сочной, свежей травы. Ой, мои хорошие, мои кучеряшечки. Да, Господи, я еще забыл поблагодарить Тебя за чудесный родник, из которого мои овечки пьют воду. Ты помог мне отыскать его и расчистить. Но зато теперь у моих овечек всегда есть чистая, прохладная водичка. Я вымостил дорогу камнями к водопою, так, что они не ранят свои копыта. Спасибо тебе, Господь. Привет, Каин. Как дела, брат? Почему ты такой грустный?
1: Мне, между прочим, Авель, некогда веселиться. Не то, что некоторым. Я работаю с утра до ночи. Не то, что некоторые. Спины не разгибаю. Ой.
0: Присядь, послушай пение птиц. Полюбуйся красотой Божьего мира. И спина перестанет болеть, и на сердце веселее станет.
1: Тоже мне нашел занятие. Птиц слушать. Некогда мне. А тебе что надо?
0: Это Пушистик. Он такой ласковый.
1: Ну вот еще. Брысь!
0: Ну зачем ты так? Пушистик, Пушистик, вернись.
1: Да. Ну и братец у меня, бездельник. Целый день на боку лежит, на дудке играет, да за овцами бегает. Вот это работничек. А вот я тружусь от зари до зари. Посмотрел бы я на Авеля, если бы он хоть день поработал на огороде, как я. Земля — одни камни. Лопата все время ломается. До ручья далеко, а воду носить надо. Погода все время меняется. То дожди, то жара. Как Авель говорит, божья красота. Пенье птиц. Ага. Одни мухи жужжат. Эх, Господи, что за несправедливость. О, придумал. Принесу я дар Богу из своих плодов. Пусть оценит, как я трудился. Вот, какие яблоки вырастил. А вот какой виноград у меня в винограднике. А вот какие дыни. Заметь, Господи, тот участок, на котором я вырастил все это, был сухой и каменистый. Да и дождей этим летом ты мне так мало послал. Ха, а все-таки я молодец.
0: О, Каин, что ты делаешь?
1: Я решил принести дар Богу. Посмотри, какие плоды. Это все я вырастил.
0: И я хочу подарить что-нибудь моему Господу.
1: Ну, и что ты ему подаришь? Может, свою дудку? Да, это будет замечательный подарок. Или, может, подаришь своего Пушистика? Или тебе его жалко? Ха-ха-ха-ха! Ну, подари Пушистика. Или нет? Лучше вон ту, облезлую, хромую старую овцу. Она все равно скоро сама копыта откинет.
0: Если я решил принести дар Господу, то это должно быть что-то самое лучшее, самое дорогое. Спасибо тебе, Господь, за твою милость. Все мои овечки принадлежат тебе. Ты их растишь, заботишься о них. Ты даешь мне радость видеть, как они растут. Я хочу отблагодарить тебя, мой Господь.
1: Ну ты даешь.
0: Ты принял мой дар, Господи. Благодарю тебя.
1: А мой? А почему мой не принял? Что, мой подарок хуже? Да этот Авель ничего не делал. Лежал себе под кустиком, пока Пушистик пасся. А я вкалывал. Вы видели? Вы видели? Это несправедливо. Правда же это несправедливо. Ну скажите Богу, что это несправедливо. Ну поддержите меня. Боже, Почему тебе не понравился мой подарок? Что тебе нужно?
2: Мне нужно благодарное сердце.
3: Вот такая история сталася між двома братами. А ви як вважаєте, Бог поступив несправедливо, коли прийняв дар Авеля, а дар Каїна не прийняв? Пам'ятаєте, що сказав Бог? Мені потрібне вдячне серце.